0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Татарадиусанда.

0: Ниһайәт, йоҡом туйҙы. Бүген мин жәмғиәт өсөн ҡурҡыныс тудырмайым. Татар радиосында реклама.
1: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
2: АО «Евраз Маркет», ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
3: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
4: Телефон в Казани 203-96-51.
5: 203-96-51.
3: Звоните.
6: Альбина Салаватуллина.
7: Актуаль білгішлер шоқыра.
6: Бізден сұрау олардан түгел жауап.
7: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
6: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
7: Біздің қораш. 7-ші май күні студияда қонақта клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмилұлы.
8: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Хатын-кыз мәхәббәтнең мәгънәсен, ә ир кеше бәясен белә. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Әлмәт